есть. Любовь, как река, которая никогда не заканчивается. Любовь, как голос.